up on the way. Tomorrow's a new day. Positive mental attitude.

0: Центр.
1: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: When we recognize

0: Саша. Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения премии не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
1: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения прибыли.

0: Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 529 520 77 77. Возможность получения премии не разумеется на средства получения. Премия не разумеется на средства получения.
2: Центр FM.

FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

Новинки эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be The One. Ремикс Мэра Мэг. На центре много.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Oh, boss, shut it down.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Киран МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».
1: Новый трек.

It's a time we

0: FM. Погода на Центр FM.
1: Сегодня кратковременные дожди ожидаются во всех городах вещания Центр ФМ. Возможно, гроза. В Бресте, Гомеле и Могилеве воздух прогреется до плюс 21-23 градусов. В Гродно и Витебске плюс 20-22. В столице сегодня также от 20 до 22 градусов тепла. Ожидается кратковременный дождь и, возможно, гроза.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Oh, could you love me?

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзивов

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Genesi и Xoro выпустили трек «Cheat Code». Итальянский продюсер Genesi и франко-британский продюсер Xoro представили совместный сингл «Cheat Code» на лейбле Insomniac Records. В записи участвовали британская певица Aya N и Meter, альтер-эго манчестерского MCDRS. Вокальные партии в треке более чем контрастируют. Спокойный голос Aya N и более резкий, быстрый стиль Meter. В основе трека плотный бас, синтезаторы и перкуссия. Genesi ранее выпускался на Insomniac с треками «See the Sweat» с Макстайл и «Edge of the World» с «Медуза». Xoro известен по хиту «Face Mask On», набравшему более 100 миллионов стримов. А Aya N уже сотрудничала с Genesi над треками «Freak» с «Медуза», «Karma» с «Riva» и «DNA» с Эйдом Бейер. А «Meter» — это проект DRS, одного из самых уважаемых MC Манчестера, выпустившего на данный момент 8 студийных альбомов.

0: Сегодня кратковременные дожди ожидаются во всех городах вещания Центр ФМ. Возможно, гроза. В Бресте, Гомеле и Могилеве воздух прогреется до плюс 21-23 градусов. В Гродно и Витебске плюс 20-22. В столице сегодня также от 20 до 22 градусов тепла. Ожидается кратковременный дождь и, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. WNWE Blair Fall in Love Again. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек. Реклама.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность

0: Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Сегодня кратковременные дожди ожидаются во всех городах вещания Центр ФМ. Возможно, гроза. В Бресте, Гомеле и Могилеве воздух прогреется до плюс 21-23 градусов. В Гродно и Витебске плюс 20-22. В столице сегодня также от 20 до 22 градусов тепла. Ожидается кратковременный дождь и, возможно, гроза.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки эфира на центре. Белорусский.

0: Центр FM. Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

Танцы Беларуси. Радио Центр FM. Центр. Новый трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Лейтон Джордани и Патрик Топпинг выпустили совместный трек «Tonight». Лейтон Джордани и Патрик Топпинг представили новый трек «Tonight» с вокалом Cosmo Kind. Релиз состоялся на лейбле Джордани «Mad Minds» при поддержке «Армада». Это первый опыт Джордани в жанре хаус. Трек сочетает фирменное хаус-звучание Топпинг и тек-хаус-стиль Лейтона Джордани. Артисты познакомились в 23-м году, когда работали над ремиксом на классический трек «Green Velvet» «Voicemail». Летом они выступят вместе на мероприятии «Experts Only» на Ibiza's John Summit. Композиция также получила поддержку Экрейс, Оливера Хелденса и Афроджек.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Реклама. Акция «Погрузись в лето».

0: только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
3: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Сегодня кратковременные дожди ожидаются во всех городах вещания Центр ФМ. Возможно, гроза. В Бресте, Гомеле и Могилеве воздух прогреется до плюс 21-23 градусов. В Гродно и Витебске плюс 20-22. В столице сегодня также от 20 до 22 градусов тепла. Ожидается кратковременный дождь и, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Vibe.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысько и Нелли TGM. Your Love is a Crime.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Диджей Дима.

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Белорусский трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил исполняющего обязанности президента Венесуэлы Делси Лаину Родригес Гомес с Днем независимости. Александр Лукашенко заявил о поддержке Венесуэлы и усилий правительства по возвращению на родину президента Мадуро. Признание мужества глава МЧС вручил награды белорусским спасателям. Каждая награда за конкретную работу, смелость и профессионализм, проявленные при ликвидации чрезвычайной ситуации. Высокая оценка дана действиям, связанным с высоким риском. Во Дворце независимости пройдет серия экскурсий, приуроченных году белорусской женщины. Главную резиденцию страны посетят жительницы каждой области. Первыми стали 120 женщин Гомельщины, труженицы села, врачи, учителя, экономисты, журналисты. После Дня независимости такая экскурсия – повод лишний раз задуматься о ценности суверенитета, труде и таланте белорусов. В Витебске открыли выставку «35 мгновений фестиваля» и первую в истории фестивальную почту. На выставке белорусского телеграфного агентства презентовали фотографии с самыми яркими моментами славянского базара в Витебске. Более 100 снимков от первых конкретных концертов в черно-белом цвете до ярких современных. В эти выходные ГАИ работает по усиленному варианту несения службы. Сотрудники ГАИ ориентированы на оказание помощи участникам движения, принципиальную оценку и пресечение грубых нарушений ПДД. В приоритете своевременное выявление нетрезвых водителей и пешеходов, отстранение от управления бесправников. Новости компании. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

FM. Новинки эфира на центре. Бенни, Беназий и Файдлс. Just Like That.

0: FM, а что будет далее через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022 224 08 88.
0: Белорусский трек.

0: Сегодня кратковременные дожди ожидаются во всех городах вещания Центр ФМ. Возможно, гроза. В Бресте, Гомеле и Могилеве воздух прогреется до плюс 21-23 градусов. В Гродно и Витебске плюс 20-22. В столице сегодня также от 20 до 22 градусов тепла. Ожидается кратковременный дождь и, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Белорусский трек.

новинки эфира на центре. Анима и Салама. Тилай Даль. На центре много интересного с каждым днем.

техтехника. Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep.

Радио Вайбер, Центр FM в радиоплеере и в умных колонках с голосовым помощником.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открыто.

0: Ждем вас.
1: Президент посетил Россию, Китай, Индонезию и Мьянму. И каждая страна считает Минск надежным партнером, с которым необходимо развивать сотрудничество. Договоренности по итогам большого турне Александра Лукашенко в очередной раз подтвердили в стремительно развивающемся азиатском регионе. У Белоруссии сразу несколько важнейших опорных точек, через которые открываются перспективы сотрудничества и с другими государствами. День независимости принес Беларуси не только торжественные мероприятия, но и 116 поводов для особой радости. Именно столько новых граждан появилось на свет 3 июля. Для более чем сотни семей праздник стал вдвойне счастливым. В этот знаменательный день родились 59 мальчиков и 57 девочек. Дети, которым суждено расти под мирным небом суверенной Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Внутренние вступительные испытания для целевиков начались в Белорусском государственном медицинском университете. Конкурс относительно небольшой, подано более 1000 заявок, и лишь 782 человека станут студентами в сентябре. Самым популярным остается стоматологическое лечебное направление. Абитуриенты уже прошли первый этап отбора, на очереди экзаменационная комиссия. Малый Полесский путь – новый туристический проект представили на Гомельщине. Это одна из реализованных гражданских инициатив, которая стала победителем открытого конкурса. Проект соединяет прошлое и будущее. Всего 17 локаций – это уникальные природные объекты и памятные места, связанные с Великой Отечественной войной, историей края и людьми, которые оставили яркий след. Настоящая жемчужина маршрута овеяна легендами Креница. Опубликована программа одного из самых ярких событий славянского базара «Витебские дня союзного государства». Звезды Беларуси и России 17 июля выйдут на сцену летнего амфитеатра в программе «Юбилейный календарь». Номера, рожденные общей памятью, духовной близостью, душевно и незабываемо. Так говорят о гала-концерте организаторы. Новости компании. Ювелирная распродажа в Соколов. Только по 31 июля приобретайте украшения и наручные часы с выгодой до минус 75%. Подробности на соколов.беларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Дженнифер Лопес и Алак выпустили трек «Everything's Fine» в двух версиях. Поп-икона Дженнифер Лопес и бразильская суперзвезда электронной музыки Алак объединились для новой работы «Everything's Fine». Релиз состоялся 26 июня на лейбле Sony Music. И это необычный проект. Он выпущен в двух версиях AM и PM по времени суток, которые не являются ремиксами друг друга, а представляют собой два разных прочтения одной песни. AM-версия более теплая, атмосферная и мечтательная. PM-версия, наоборот, добавляет плотный ритм и уверенную клубную энергетику, сохраняя при этом эмоциональность. Сама песня рассказывает о разрыве между тем, что мы показываем миру, и тем, что мы чувствуем внутри. Релиз стал важным моментом для обоих артистов. Лопес сейчас новый пик популярности, а Алак продолжает активно развивать свой проект Rave the World, который уже дебютировал в Лондоне, а в августе приедет в Нью-Йорк.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

коллекции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Сегодня кратковременные дожди ожидаются во всех городах вещания Центр ФМ. Возможно, гроза. В Бресте, Гомеле и Могилеве воздух прогреется до плюс 21-23 градусов. В Гродно и Витебске плюс 20-22. В столице сегодня также от 20 до 22 градусов тепла. Ожидается кратковременный дождь и, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие DM лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
2: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
5: Русский трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
2: В Индонезии планируют организовать сборку сервисные центры белорусской техники. Во время визита белорусской делегации в Индонезию стороны обсудили сотрудничество на международной арене в различных сферах, от гуманитарной до углубленной промышленной кооперации. В прошлом году взаимная торговля между странами вместе с услугами превысила 600 миллионов долларов. В этом году позитивный тренд сохраняется в основном за счет экспорта нашей страны. Вместе с калием Беларусь начинают поставлять продукты питания, сухое молоко, сыворотку. Также стороны обсудили инвестпроект в промышленности. В Минской области дали старт уборочной кампании. В этом сезоне аграриям предстоит убрать 500 тысяч гектаров. Помощь – 1500 комбайнов и столько же машин на отвозке зерна. А зимового ячменя в области уже намолочено 2000 тонн. Уборочную планируют задействовать свыше 3000 человек. Помогать будут и горожане. В Беларуси испытывают 4-тонный прогулочный электрокатамаран скоростью до 20 км в час. На палубе катамарана есть скрытая зона с панорамным остеклением. Он создавался с прицелом на экологичность, что позволит эксплуатировать технику в заповедных зонах. Это вклад в развитие речного туристического судоходства. Плановые КТ и МРТ в Беларуси будут делать максимум за 30 дней. В Минздраве подчеркнули, что держат этот вопрос на постоянном контроле, а также уточнили, что данные ограничения не затрагивают вопросы оказания экстренной помощи. Если же срок ожидания планового КТ или МРТ превысит 1 месяц, в министерстве попросили сообщить о данном факте с помощью чат-бота Минздрава. Новости компании. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-66-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Маупи Мэг. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивных.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Белорусский трек.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио

0: Сегодня кратковременные дожди ожидаются во всех городах вещания Центр ФМ. Возможно, гроза. В Бресте, Гомеле и Могилеве воздух прогреется до плюс 21-23 градусов. В Гродно и Витебске плюс 20-22. В столице сегодня также от 20 до 22 градусов тепла. Ожидается кратковременный дождь и, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр.

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические – производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лилия Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открыто.

0: Ждем вас.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил исполняющий обязанности президента Венесуэлы Делси Элаино Родригес Гамес с Днем независимости. Александр Лукашенко заявил о поддержке Венесуэлы и усилий правительства по возвращению на родину президента Мадуро. В Витебске выпустили линейку тематических парфюмов к юбилею Славянского базара. Для юбилейной серии подготовили 5 парфюмированных композиций. Среди них 2 женских аромата, 1 мужской и 2 селективных варианта унисекс. Все духи выпущены в флаконах объемом 30 мл с фирменной эмблемой фестиваля. С 1 сентября школьное питание в Беларуси изменится. С нового учебного года в белорусских школах увеличат расходы на питание на 5%, а также пересмотрят подход к составлению меню. Кроме того, в некоторых учреждениях появятся автоматы с продукцией, разрешенной для детей. Также в школьных буфетах снимут часть ограничений на ассортимент, сохранив требования к безопасности продуктов. В бюджетной сфере Беларуси выросли зарплаты. В мае 2026 года средняя зарплата работников бюджетных организаций составляла 2400 рублей до вычета налогов. По сравнению с апрелем выплаты выросли почти на 67 рублей. С этого месяца налог на собак начислят всем владельцам, независимо от регистрации. Платеж появится в жировке. Напомню, предусмотрены льготы для поводырей, инвалидов первой и второй групп. От уплаты за одну собаку освобождены инвалиды третьей группы, пенсионеры, родители детей-инвалидов, многодетные и жители частных домов. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Фишер выпустил новый сингл «What a Life» с участием Флоренс Арман. Австралийский продюсер Фишер вернулся с новым летним хитом «What a Life», записанным вместе с вокалисткой Флоренс Арман. Релиз состоялся на его собственном лейбле «Catch and Release» в самый разгар фестивального сезона. Еще до выхода тизеры трека собрали более 2 миллионов лайков в соцсетях артиста. Предыдущий сингл Фишер «Favor» «Stones and I» пользовался большим успехом. В концертном плане у Фишер тоже все отлично. Он продал свой первый хедлайнерский концерт на Red Rocks Amphitheater в мае, а с июня запустил новую резиденцию в клубе «Universe» на Ибице, где представил обновленное световое и сценическое шоу.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло. Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022 224 08 88.
0: Белорусский трек.
4: Ой, а где бородец? А вышел в белый свет, и четвертый тихий час завидал на вас.

0: Сегодня кратковременные дожди ожидаются во всех городах вещания Центр ФМ. Возможно, гроза. В Бресте, Гомеле и Могилеве воздух прогреется до плюс 21-23 градусов. В Гродно и Витебске плюс 20-22. В столице сегодня также от 20 до 22 градусов тепла. Ожидается кратковременный дождь и, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: будущие идеи. Лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

0: Центр FM. Классика жанра.
1: Push me and then just touch me till I can get my

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио в онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
2: Президент посетил Россию, Китай, Индонезию и Мьянму, и каждая страна считает Минск надежным партнером, с которым необходимо развивать сотрудничество. Договоренности по итогам большого турне Александра Лукашенко в очередной раз подтвердили. В стремительно развивающемся азиатском регионе у Беларуси есть сразу несколько важнейших опорных точек, через которые открываются перспективы сотрудничества и с другими государствами. Признание мужества. Глава МЧС вручил награды белорусским спасателям. Каждая награда за конкретную работу, смелость и профессионализм, проявленные при ликвидации чрезвычайной ситуации. Высокая оценка дана действиям, связанным с высоким риском. Во Дворце независимости пройдет серия экскурсий, приуроченных году белорусской женщины. Главную резиденцию страны посетят жительницы каждой области. Первыми стали 120 женщин Гомельщины, труженицы села, врачи, учителя, экономисты, журналисты. После Дня независимости такая экскурсия – повод лишний раз задуматься о ценности суверенитета, труде и таланте белорусов. В Витебске открыли выставку «35 мгновений фестиваля» и первую в истории фестивальную почту. На выставке Белорусского телеграфного агентства презентовали фотографии с самыми яркими моментами славянского базара в Витебске. Более 100 снимках от первых концертов в черно-белом цвете до ярких современных. В эти выходные ГАИ работает по усиленному варианту несения службы. Сотрудники ГАИ ориентированы на оказание помощи участникам движения, принципиальную оценку и пресечение грубых нарушений ПДД. В приоритете своевременное выявление нетрезвых водителей и пешеходов, отстранение от управления без справников. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на Центре. Джошуа, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
0: Белорусский трек.

радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

0: голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском

0: далее через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.
3: Wasting night.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Новое сердце.

0: ждем вас.
1: В Индонезии планируют организовать сборку сервисные центры белорусской техники. Во время визита белорусской делегации в Индонезию стороны обсудили сотрудничество на международной арене в различных сферах, от гуманитарной до углубленной промышленной кооперации. В прошлом году взаимная торговля между странами вместе с услугами превысила 600 миллионов долларов. В этом году позитивный тренд сохраняется в основном за счет экспорта нашей страны. Вместе с калием Беларусь начинает поставлять продукт питания, сухое молоко, сыворотку. Также стороны обсудили инвестпроекты в промышленной. День независимости принес в Беларусь не только торжественные мероприятия, но и 116 поводов для особой радости. Именно столько новых граждан появилось на свет 3 июля. Для более чем сотни семей праздник стал вдвойне счастливым. В этот знаменательный день родились 59 мальчиков и 57 девочек. Дети, которым суждено расти под мирным небом суверенной Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Внутренние вступительные испытания для целевиков начались в Белорусском государственном медицинском университете. Конкурс относительно небольшой, подано более 1000 заявок, и лишь 782 человека станут студентами в сентябре. Самыми популярными остаются стоматологическое и лечебное направление. Абитуриенты уже прошли первый этап отбора, на очереди экзаменационная комиссия. Малый Полесский путь – новый туристический проект представили на Гомельщине. Это одна из реализованных гражданских инициатив, которая стала победителем открытого конкурса. Проект соединяет прошлое и будущее. Всего 17 локаций – это и уникальные природные объекты, и памятные места, связанные с Великой Отечественной войной. Опубликована программа одного из самых ярких событий Славянского базара Витебске – Дня Союзного Государства. Звезды Беларуси и России 17 июля выйдут на сцену летнего амфитеатра в программе «Юбилейный календарь». Номера, рожденные общей памятью, духовной близостью, душевно и незабываемо. Так говорят о гала-концерте организаторы. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Axwell и Bone выпустили долгожданный совместный трек «Whatever Turns You On». Трехкратный номинант на Грэмми и участник легендарного шведского трио Swedish House Mafia, Axwell наконец-то представил новый сольный сингл. В этот раз он объединился с талантливым вокалистом Bone, в результате чего появилась композиция «Whatever Turns You On». Трек сочетает фирменный эйфоричный саунд Axwell с энергичным продакшеном и сложными мелодиями, а вокал Bone придает ему эмоциональную глубину. Для Axwell это редкий сольный релиз, и он признается, что работа над треком принесла ему большое удовольствие, ведь они с Bone чувствуют музыку одинаково. Этим летом Axwell вместе с коллегами по Swedish House Mafia запускают долгожданную резиденцию в клубе Ушуая на Ибице, а 29 августа трио выступит на стадионе Уллеви в Гетеборге, и это будет знаковое возвращение на родину.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
5: Танцевальное радио. Центр FM.
6: Новый трек.

0: понедельник во всех городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Исключение Гродно и Брест, там до плюс 20, в Витебске, Гомеле, Могилеве до плюс 18. Осадки. В столице плюс 17, тоже дожди. Легкой недели тебе.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Новый трек. Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Hot Sins 82 и Silicon Soul. Right on. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек Орли, «All I Think About». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центре».

Новинки эфира на центре. Jenix и Bibi Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

0: центре Первого.
1: В минувший понедельник Александр Лукашенко отправился в большую зарубежную поездку в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Первой точкой на карте был Китай, и там Александр Лукашенко встретился с Си Цзиньпином. Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Глава государства отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР, а также высказался о промышленной кооперации Беларуси и Китая. После Китая зарубежная поездка продолжилась в Индонезию. Александр Лукашенко прибыл в Джакарту. Здесь он встретился с членами правительства Индонезии для обсуждения важнейших совместных инвестпроектов. Глава государства предложил участникам переговоров посетить нашу страну и лично ознакомиться с возможностями предприятий. Основная задача – избежать излишней бюрократии и форсировать взаимодействие. Особый акцент на перспективном развитии отношений в торгово-экономической и инвестсферах. Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 32 человек. Из них 28 были заключены под стражу за преступления экстремистской направленности. Помилованы 20 женщин и 12 мужчин. Решение принято на основании принципа гуманизма. В четверг утром глава государства провел переговоры с президентом Индонезии. Итог официального визита в Джакарту – одобрение лидерами дорожной карты сотрудничества до 2030 года. В Мьянме откроют посольство Беларуси. Министерству финансов поручено профинансировать расходы на открытие и содержание посольства в пределах средств, которые предусмотрены в бюджете Министерства иностранных дел на открытие и содержание дипломатических представительств за рубежом. 3 июля в пятницу Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем независимости. Президент пожелал всем крепкого здоровья, добра и счастья под мирным небом независимой Беларуси. На Кургане Славы развернули военно-тематическую площадку, еще 10 таких в Минске. Традиционно День независимости стартовал на Кургане Славы с церемонии возложения цветов. По всей стране к обелискам пришли почтить память погибших героев. Эти и другие темы были в центре внимания президента.
0: В центре Первого.

0: Белорусский трек. Реклама.
1: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет.

0: новий трек. Погода на центр FM.
1: Понедельник во всех городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Исключение Гродно и Брест, там до плюс 20, в Витебске, Гомеле, Могилеве до плюс 18. Осадки. В столице плюс 17, тоже дожди. Легкой недели тебе.
2: По материалам ресурса Погода.бай.

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Танцевальное радио. Центр FM.
5: Новый трек.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэдди Легранд, Keep on Believin'. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче

Во Дворце независимости пройдет серия экскурсий, приуроченных году белорусской женщины. Главную резиденцию страны посетят жительницы каждой области. Первыми стали 120 женщин Гомельщины. Труженицы села, врачи, учителя, экономисты и журналисты. После Дня независимости такая экскурсия – повод лишний раз задуматься о ценности суверенитета, труде и таланте белорусов. Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения реализует медиапроект «Женщины твоего профсоюза». Его героинями уже стали 12 женщин, которые успешно совмещают медицинскую практику с общественной работой. Героини проекта – председатели правкомов, казначеи, общественные инспекторы по охране труда, ревизоры и другие профсоюзные активистки учреждений здравоохранения региона. Серия коротких, нетривиальных интервью призвана одномоментно раскрыть личность каждой героини и объяснить, чем на самом деле занимается та или иная профсоюзная должность. Важно акцент. Все эти должности не штатные, а исключительно общественные, добавленные к основной работе. Проект рассказывает, как женщинам удается все совмещать, какие задачи они решают ежедневно и почему профсоюз стал для них важной частью жизни. Медиапроект «Женщины твоего профсоюза» посвящен году белорусской женщины. Выставочный проект «Женщины родной страны» проходит в художественном музее имени Масленникова в Могилеве. Экспозиция объединила профессиональных и непрофессиональных художников, а также народных мастеров. В ней представлены работы, рассказывающие о вкладе женщин в науку, образование, культуру и экономику страны. Сочетая профессионализм и женское обаяние, в Минске определили мисс Следственный комитет. Ею была признана старший следователь Центрального районного отдела СК Кристина Шибалович. Конкурс проводился впервые. В финальном этапе участвовали 8 сотрудниц различных подразделений Следственного комитета.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. EDP и Dino выпустил совместный трек «Nocturno». Продюсеры EDP и Dino представили новый сингл «Nocturno», который вышел на лейбле Джона Саммита «Experts Only». Главная изюминка трека — арабские струнные мелодии и испанский женский вокал, которые создают атмосферу нового, почти кинематографичного мира. EDP известен своим глубоким тек-хаус-звучанием, а Dino добавляет гипнотический минимализм, в результате получается мощный и захватывающий грув. EDP уже не первый раз выпускается и выступает на «Experts Only», включая события на Ибице.

0: Реклама.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: радио
1: Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: понедельник во всех городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Исключение Гродно и Брест, там до плюс 20, в Витебске, Гомеле, Могилеве до плюс 18. Осадки. В столице плюс 17, тоже дожди. Легкой недели тебе.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

0: Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels Like.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. We rave, baby! Face Jackers, Wukong и Evil Twin. Rave, baby! Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

крутых диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

0: понедельник во всех городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Исключение Гродно и Брест, там до плюс 20, в Витебске, Гомеле, Могилеве до плюс 18. Осадки. В столице плюс 17, тоже дожди. Легкой недели тебе.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Genesi и Xoro выпустили трек «Cheat Code». Итальянский продюсер Genesi и франко-британский продюсер Xoro представили совместный сингл «Cheat Code» на лейбле Insomniac Records. В записи участвовали британская певица Aya N и Meter, альтер-эго манчестерского MCDRS. Вокальные партии в треке более чем контрастируют. Спокойный голос Aya N и более резкий, быстрый стиль Митера. В основе трека плотный бас, синтезаторы и перкуссия. Genesi ранее выпускался на Insomniac с треками «See the Sweat» с Макс Тайлером и «Edge of the World» с «Медуза». Xoro известен по хиту «Face Mask On», набравшему более 100 миллионов стримов. А Aya N уже сотрудничала с Genesi над треками «Freak» с «Медуза», «Karma» с «Riva» и «DNA» с Эйдом Бейер. А «Meter» — это проект DRS, одного из самых уважаемых MC Манчестера, выпустившего на данный момент 8 студийных альбомов.

Лейтон, Джордани и Патрик Топпинг выпустили совместный трек «Tonight». Лейтон Джордани и Патрик Топпинг представили новый трек «Tonight» с вокалом Cosmo Kind. Релиз состоялся на лейбле Джордани «Mad Minds» при поддержке «Армада». Это первый опыт Джордани в жанре хаус. Трек сочетает фирменное хаус-звучание Топпинг и тек-хаус-стиль Лейтона Джордани. Артисты познакомились в 23-м году, когда работали над ремиксом на классический трек «Green Velvet» — «Voicemail». Летом они выступят вместе на мероприятии «Experts Only» на Ibiza's John Summit. Композиция также получила поддержку Экрейс, Оливера Хелденса и Афроджек.

Дженнифер Лопес и Алак выпустили трек «Everything's Fine» в двух версиях. Поп-икона Дженнифер Лопес и бразильская суперзвезда электронной музыки Алак объединились для новой работы «Everything's Fine». Релиз состоялся 26 июня на лейбле Sony Music. И это необычный проект. Он выпущен в двух версиях AM и PM по времени суток, которые не являются ремиксами друг друга, а представляют собой два разных прочтения одной песни. AM-версия более теплая, атмосферная и мечтательная. PM-версия, наоборот, добавляет плотный ритм и уверенную клубную энергетику, сохраняя при этом эмоциональность. Сама песня рассказывает о разрыве между тем, что мы показываем миру, и тем, что мы чувствуем внутри. Релиз стал важным моментом для обоих артистов. Лопес сейчас новый пик популярности, а Алак продолжает активно развивать свой проект Rave the World, который уже дебютировал в Лондоне, а в августе приедет в Нью-Йорк.

Fisher выпустил новый сингл «What a Life» с участием Флоренс Арман. Австралийский продюсер Fisher вернулся с новым летним хитом «What a Life», записанным вместе с вокалисткой Флоренс Арман. Релиз состоялся на его собственном лейбле «Catch and Release» в самый разгар фестивального сезона. Еще до выхода тизеры трека собрали более 2 миллионов лайков в соцсетях артиста. Предыдущий сингл Fisher «Favor» «Stones and I» пользовался большим успехом. В концертном плане у Fisher тоже все отлично. Он продал свой первый хедлайнерский концерт на Red Rocks Amphitheater в мае, а с июня запустил новую резиденцию в клубе «Universe» на Ибице, где представил обновленное световое и сценическое шоу.

Axwell и Bon выпустили долгожданный совместный трек «Whatever Turns You On». Трехкратный номинант на Грэмми и участник легендарного шведского трио Swedish House Mafia, Axwell наконец-то представил новый сольный сингл. В этот раз он объединился с талантливым вокалистом Bon, в результате чего появилась композиция «Whatever Turns You On». Трек сочетает фирменный эйфоричный саунд Axwell с энергичным продакшеном и сложными мелодиями, а вокал Bon придает ему эмоциональную глубину. Для Axwell это редкий сольный релиз, и он признается, что работа над треком принесла ему большое удовольствие, ведь они с Bon чувствуют музыку одинаково. Этим летом Axwell вместе с коллегами по Swedish House Mafia запускают долгожданную резиденцию в клубе Ушуая на Ибице, а 29 августа трио выступит на стадионе Улеви в Гетеборге, и это будет знаковое возвращение на родину.

EDP и Dino выпустил совместный трек «Nocturno». Продюсеры EDP и Dino представили новый сингл «Nocturno», который вышел на лейбле Джона Саммита «Experts Only». Главная изюминка трека — арабские струнные мелодии и испанский женский вокал, которые создают атмосферу нового, почти кинематографичного мира. EDP известен своим глубоким тек-хаус-звучанием, а Dino добавляет гипнотический минимализм, в результате получается мощный и захватывающий грув. EDP уже не первый раз выпускается и выступает на «Experts Only», включая события на Ибице.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: концерты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: На этом все. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вы отлично провели этот час. До встречи через 2 недели в новом выпуске «Менталити» на Центре. С вами был Антон Бай. Пока.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную мощность.
2: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
3: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути, гуся.
4: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: Далее. Эйлок. Контроверсия. На центре.
1: Категория 16+.
2: Controversia Radio Show.
0: Эйлок.
2: In the mix.
0: Диджей номер 3 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Бразилия. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль Бразильяна Бейс. Привнес бразильское звучание на мировую клубную сцену. Дважды номинирован на Грэмми. Диджей номер 1 Латинской Америки. Слушайте радиошоу Эйлока. Контроверсия спешалитетом на танцевальном радио Беларуси Центр КФМ по воскресеньям в 22:00.
2: Эйлок. Controversia Radio Show. 3, 2, 1. Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.

слушаете танцевальное радио Беларуси и радиошоу «Контроверсия» с Алла. В следующий час я подготовил для вас самые классные новинки электронной музыки, а также свежие релизы с моего лейбла «Контроверсия».

0: Вы слушаете «Эйлак. Контроверсия» на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ».
1: Категория 16+.
2: Реклама. Один ролик.
3: Ай-яй-яй! На поле выходит Макслайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
4: Срок действия бонусов по 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: assim a gente encerra mais um
1: эпизод контроверсии на Центр FM. Спасибо, что слушали. Надеюсь, вам зашел последний микс. И возвращайтесь к нам на следующей неделе, чтобы снова провести час с лучшей электронной музыкой. Скоро услышимся здесь, на Центр FM, снова. Вы слушали Эйлак. Контроверсия на Центре.
2: Реклама. Один ролик.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Сроки действия бонусов по 19 июля 26 года. Подробности на сайте MaxLine.by и по телефону +375 20 977 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения убытков.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Dance Volume 17.
1: Только что звучал наш личный фаворит Санджуна Дип, часть 17, сингл, где Макс и Антон расходятся в разные стороны. Это проекты Anagram и Unflash с треком Sonderwave. В планах у обоих, без сомнения, светлое будущее. Вы в Group Therapy с Above and Beyond на Центр FM.
2: Реклама. Один ролик.
3: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможно, исключение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
4: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: 17.
1: Только что звучал наш личный фаворит Санджуна Дип, часть 17, сингл, где Макс и Антон расходятся в разные стороны. Это проекты Anagram и Unflash с треком Sonderwave. В планах у обоих, без сомнения, светлое будущее. Вы в группе Терапия с Above & Beyond на Центр FM.
2: Реклама. Один ролик.

0: Прибыль неразрывно связана с риском получения рынка.
1: С Максфлайном.
2: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

передать пульт в ваши руки. Победитель голосования на этой неделе в нашей рубрике «Push the Button» нажмем на кнопку «Новый сингл от All Night» «No Way Out». Если хотите повлиять на выбор трека для этой рубрики на следующей неделе, заходите к нам и голосуйте к концу шоу. Итак, давайте нажмем на кнопку «Push the Button» с All Night с треком «No Way Out» на Центр FM в группе «Терапи».

0: Mighty Yoto featuring the vocals.
1: Вы на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. А это Yoto с вокалом Vogue. Это был трек The One You Left Behind. Наш флешбэк для этого выпуска. А перед этим Грам с его прекрасным новым синглом You Make Me Feel, который уже вышел на Anjuna Beats.
2: Group Therapy with Above and Beyond.
3: Реклама.
4: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 920 77 77. Возможность получения прибыли не разрывается с риском получения убытков.
5: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
6: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Групп «Терапия», «Сэбаф энд Бионд» и вы на Центр FM. Радио современной электронной танцевальной музыки. А теперь время для гостевого микса на этой неделе. Всегда чувствуется что-то особенное, когда артист впервые делает гостевой микс для групп «Терапия». И сегодня этот артист Клойд. Невероятно талантливый продюсер и певица из Йоркшира. Она специализируется на саунд-дизайне и эмоциональном написании песен. Если вам нравится Fortet, Massive Attack, Bonobo или Beryl, это для вас. Сегодня она выпустила свой дебютный микстейп New Love на Anjuna Deep. Недавно она выступала на Anjuna Deep Explorations, а в ближайшее время играет в Гааге. А прямо сейчас она здесь, с нами, здесь, в групп терапии на Центр FM. Так что следующие полчаса наслаждайтесь гостевым миксом от Клойд.
1: So for the next half an hour, enjoy this week's guest mix from Клойд.

0: Nice. What a lovely guest mix there from Cloyd, whose brand new mixtape New Love was released today on Upchain.
1: Отличный гостевой микс от Cloyd, чей новый микстейп New Love вышел на Анджела Дип. Обязательно послушайте его и подписывайтесь на ее соцсети, чтобы быть в курсе ее событий. Вот и все для очередного выпуска Group Therapy здесь, на Центр FM. Надеемся, вам понравилось шоу. Переслушать этот или любой другой эпизод можно на вашей любимой стриминговой платформе. А с трек-листом последнего выпуска можно будет ознакомиться на Центр FM. Трек-лист появится спустя несколько дней. Мы вернемся к вам на следующей неделе, и к нам присоединится в гостевом миксе Ашиба. С нетерпением жду этого, а до тех пор всем пока.
0: And goodbye from me too.
2: Group therapy with above and beyond.
3: Реклама.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Далее радиошоу Spinning Sessions на центре.
1: Категория 16+.
2: To the world's biggest DJs.
3: That's
4: right. Let's go!
2: This is Spinning Sessions.
0: Spinning Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка от самых востребованных артистов мира в диапазоне от Deep и Tropic House до электро и прогрессива. Плюс гостевые миксы от величайших звезд современной сцены. Специалитет на танцевальном радио. Беларуси, Центр FM.

Spinning Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка от самых востребованных артистов мира в диапазоне от Deep и Tropic House до электро и прогрессива. Плюс гостевые миксы от величайших звезд современной сцены, специалитетом на танцевальном радио Беларуси.

0: Вы слушаете Spinning Sessions на танцевальном радио Беларуси Центр FM.
1: Категория 16+.
2: Реклама. Один ролик.
3: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-500-27777. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: слушаете Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальные звучания крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки. Spinning Records. Только на Центр FM. Вы слушали Spinning Sessions на Центре.
1: Реклама. Один ролик.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.